0: уступок загисших кляс. Где бы купание, где угла? Ты кто бы тем, а лжейстер? Уже с ними взял, под игонью в падне встал.
1: Радио Погода. Найлепше на пляже.